0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Второе место.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
1: Первое место. Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
4: «Самый русский хит»
1: 16+.

0: радио «Русский хит».
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь ко мне